Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Я не успел купить стройматериалы! Не успел купить!
5: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
4: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
6: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
7: улица Крупской, 80.
8: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
9: Модели без ограничений по весу.
8: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай. Don't look

0: Добрейшего всем утра. Привет. 7.16. Вы настроились на волну Лидер ФМ. У микрофона Павел Балишес. Прекрасного понедельника и новой трудовой недели на календаре 21 сентября. Я надеюсь, что этот день пройдет в прекрасном настроении, только с хорошими событиями. Доброго утра.
1: Слушай.

Это был мод, 7 часов и 20 минут, 21 сентября, на календаре у нас. Сегодня у нас, конечно же, как и всегда, есть какие-то интересные, да, праздники, связанные с сегодняшней датой. Сегодня отмечается Международный день мира. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН еще в 81 году. Первоначально его отмечали в третий вторник сентября, однако с 2002 года за праздником закрепили постоянную дату 21 сентября. Тогда же этот день официально стали связывать с идеей глобального прекращения огня и отказаться от насилия. Традиционные мероприятия начинаются в этот день, связанные как раз с тем, чтобы проявлять больше внимания к тому, чтобы везде минимизировать вооруженные конфликты и хотя бы на сутки прекратить какие-то боевые действия. Так что очень хороший праздник, Международный день мира сегодня отмечается, и хотелось бы, чтобы он отмечался не только на словах, но, конечно, и на деле. Наша

Сегодня 21 сентября, понедельник. Во многих странах в этот день отмечают день нулевой эмиссии, неофициальную экологическую дату, посвященную сокращению выбросов, связанных со сжиганием ископаемого топлива. Идея такого дня появилась в Канаде еще в 80-е годы. Сторонники предлагают хотя бы на сутки максимально отказаться от использования нефти, газа, угля, а также сократить потребление электроэнергии. Новый импульс инициативе придал проект, запущенный в 2008 году под названием «Дадим нашей планете один выходной день в году». Ну и призыв быстро распространился в интернете, в социальных сетях. Сегодня инициативу поддерживают экологические организации, активисты, выступающие за развитие возобновляемой энергетики и постепенное снижение зависимости от ископаемого топлива. Ну и главная цель, конечно, заключается не только в символическом отказе от выбросов на один день, но и привлечении внимания к проблеме изменения климата. Сторонники инициативы призывают шире внедрять и альтернативные источники энергии, экономнее расходовать ресурсы и переходить на технологии, которые позволяют уменьшить загрязнение атмосферы.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уютно. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.

Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Голеванник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков 50 22 29 50 24 32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу Тупик, Барановичский, 7. Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Дорогие родители, Лидская детская художественная школа искусства объявляет набор в первый класс. Приглашаем детей с 9 до 12 лет на 5-летнюю программу обучения с упором на академический рисунок, живопись и композицию. Это серьезная подготовка в настоящих традициях художественной школы. Мы не просто учим рисовать, мы раскрываем талант, воспитываем вкус и уверенность в себе. Ваш ребенок найдет здесь свое призвание и друзей. Ждем вас по адресу проспект Победы, 10, бывшая вторая школа.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант», когда недвижимость в надежных руках.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.

0: мягко и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон «Плитки» по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в «Лиде» по улице 8 марта, 12.
2: Реклама на «Лидер FM» 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Начинаем гороскоп с овнов. Сегодня обратите внимание на свою чуйку внутреннюю. Интуиция подскажет вам верное решение. Тельцы, используйте время для размышлений о ваших приоритетах. Близнецы, исследуйте новое хобби, это прокачает ваши навыки. Раки, хороший день для физической активности, займитесь спортом на свежем воздухе. Львы, если вы себя будете ограничивать, то тогда ничего не добьетесь. Не бойтесь быть креативными. Девы, день подходит для уединения. Делайте только то, что хочется, если есть такая возможность. Весы, визуализация будущего подарит вам настоящую мотивацию достичь всех целей. Скорпионы, не бойтесь просить помощи у друзей, поддержка избавит от стресса. Стрельцы, насладитесь временем с близкими. Сегодня вечер принесет много уюта и тепла. Козероги, этот день лучше провести в одиночестве, так вас ничто не будет отвлекать от ваших мыслей. Водолеи, не упустите возможность порадовать себя чем-то приятным. И рыбы, вы можете столкнуться с неожиданными новостями. Проявите выдержку. Всем удачного понедельника!

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, временами осадки, ветер западный от 3 до 9 метров в секунду, ну а воздух прогреется до 16 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

На календаре 21 сентября. О праздниках и событиях этого дня разговариваем. В этот день, в 2004 году, началось строительство известнейшего на весь мир небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Высота 830 метров. Это самое высокое здание в мире. Торжественная церемония открытия состоялась 4 января 2010 года. До этого здание называли Бурдж-Дубай, Дубайская башня. Позже его переименовали в честь президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифы Ибн Заида Аль-Нахаяна. Строительство длилось 6 лет и было сопряжено с рядом сложностей, особенностями грунта, жарким климатом, сильными ветрами. Бурдж-Халифа стал не только самым высоким зданием в мире, но и многофункциональным комплексом с зелеными зонами, искусственным озером, музыкальным фонтаном. Он стал символом Дубая, одной из главных достопримечательностей Эмиратов. Все это здание, конечно же, знают. Много там всевозможных рекордов, всевозможных интересных локаций. Ну и, конечно, самые современные технологии применялись и для строительства, и для использования этого здания. Такими были основными события этого дня, 21 сентября. Всем успехов и хорошего настроения.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Всем отличного утра, это новый музыкальный час, 8 часов 1 минута. В этот понедельник очень скоро Hunter X... Chapel Roll послушаем также в этом музыкальном часе. Another Day. Много классной музыки впереди, новости и прогноз погоды также не пропустите. Хорошего дня!

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В среду 23 сентября состоится совместный прием граждан с одновременным проведением прямой телефонной линии депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лидскому избирательному округу номер 55 Екатерина.

0: своевременной уплате за 2025 год трех видов имущественных налогов – транспортного, земельного и на недвижимость. Плательщиками являются физические лица, которые имеют в собственности жилые дома, квартиры, садовые домики, дачи, гаражи, земельные участки, а также транспортные средства, состоящие на учете в госавтоинспекции. Уплата имущественных налогов производится единым имущественным платежом на один бюджетный счет. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Таинственный игрок из штата Иллинойс выиграл исторический джекпот в лотерею на сумму более 1 миллиарда долларов. Владелец билета, пожелавший остаться анонимным, подал заявку на получение второго по величине лотерейного приза Иллинойса на этой неделе, спустя чуть более месяца после розыгрыша джекпота. Он выбрал вариант единовременной денежной выплаты, а это значит, что получит более скромную сумму, но все же значительную, в размере 450 миллионов 500 тысяч долларов до вычета налогов.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Сегодня в регионе сохранится облачная погода. Прогнозируются кратковременные осадки. Ветер западный 4-7, порывами местами до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 12 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3. Государственному предприятию «Конус»

0: работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
1: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80. Требуется начальник участка ремонтно-строительных работ и работ по техническому содержанию зданий и сооружений. Зарплата на руки с учетом премии и надбавки 2900 рублей. График работы 5-7 с 8 до 17.00. Телефон 8-029-729-5... Телефон 8-029-729-56-71. Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
1: Реклама на Лидер ФМ 54 70 75.

Прекрасного утреннего настроения всем слушателям. 8 часов 16 минут. Это Лидер ФМ. Понедельник, трудовая неделя стартовала. Конечно, расскажу забавные, курьезные новости. Одна из них произошла в Аргентине. Значит, ограбление магазина получилось весьма курьезным. Двое грабителей заперли сотрудника торговой точки в туалете, а сами приступили к своим криминальным делам, когда вдруг один из них заметил, что к прилавку подошла покупательница. Как ни странно, но преступник, скрывавший лицо, временно взял на себя обязанности продавца. Он встал за прилавок, просканировал товары дамы, принял у нее оплату, выдал чек, обслужил как надо, а потом, проявив необычную клиентоориентированность, как ни в чем не бывало, вернулся к ограблению. Полиция ищет этих незнакомцев. Один из них оказался настоящим чудаком, уверенным, что даже во время преступления качество обслуживания клиентов должно быть на высоте. Просто сюжет из фильма. В кино, кстати, подобные сцены случались, ну а здесь все на самом деле произошло. Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8:23 правоохранительные органы Аргентины взяли под стражу мужчину, подозреваемого в организации фиктивного похищения самого же себя с целью вымогательства средств у собственной супруги. Поводом для обращения в полицию жительницы города Росарио стали тревожные уведомления, поступившие с мобильного устройства ее мужа, в которых утверждалось, что его захватили. В качестве условия для освобождения заложники просили сумму в размере 2 миллионов аргентинских песо. Оперативники незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям. В скором времени выявили местонахождение транспортного средства пропавшего. Автомобиль был обнаружен на стоянке у торгового центра в соседней провинции. Стражи порядка организовали скрытое наблюдение за супермаркетом. Через некоторое время задержали хозяина машины. В ходе личного досмотра при нем были найдены и сотовый телефон, документы. На допросе он дал признательные показания, подтвердив, что реального захвата, конечно же, не было. И всю легенду он разработал самостоятельно. А мотивом этого поступка стало желание получить деньги, чтобы закрыть долги. Изъятый гаджет передали специалистам для проведения экспертиз, чтобы проанализировать переписку и выявить источника рассылки требования о выкупе. Ну, конечно, теперь против него выдвинуто обвинение в ложном доносе. Ну, а как уже будут с супругой складываться отношения, тоже наверняка уже всем понятно.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реальности 5-2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Всем отличного настроения, 8 часов и уже 37 минут. Надеюсь, что день проходит хорошо. Понедельник рабочий и, конечно, только с хорошими новостями должен начинаться. И если таких нету, то обязательно нужно что-то придумать для того, чтобы эти самые новости появились. Довольно страшная новость, неприятная это точно. В Индии семья во время утреннего чаепития была очень удивлена, когда к ним на стол во двор упал живая змея. Я думаю, никого бы это не обрадовала такая новость, но тем не менее произошло это примерно в 11 утра по местному времени. Согласно словам хозяин дома, они отдыхали всей семьей и внезапно увидели в небе черного коршуна, а птица сжимала вот как раз в когтях рептилию. Пернатый хищник разжал хватку, уронил змею на задний двор прямо к ним вот под ноги. Испугавшись, семья немедленно позвонила специалистам по отлову рептилий. Ну и, конечно, все закончилось благополучно. Но, тем не менее, утреннее чаепитие, это запомнится им надолго.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Уже, конечно, холодает, как-никак осень, 21 сентября у нас за окном. Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится малооблачная погода, осадки временами. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду порывы, ну и температура воздуха от 14 до 16 градусов со знаком плюс.
3: Лидер FM.

0: 8 часов 49 минут на аукционный дом установил новый рекорд. Скелет тиранозавра продан за 50 миллионов долларов. Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за ископаемые останки динозавра. Возраст составляет около 67 миллионов лет. Останки обнаружили в 2021 году в Южной Дакоте. Это самый полный из когда-либо найденных скелетов тиранозавра. Сохранность составляет около 80%, что является исключительным случаем. До торгов его оценивали в 20-30 миллионов, но итоговая цена почти вдвое превысила прогнозы. Редкость находка столь высокой сохранности случается раз в десятилетие. Состояние ископаемые останки хорошо сохранили, что позволяет ученым изучать анатомию хищника с высокой точностью. Имя не раскрывается покупателя, как это часто бывает на подобных торгах. Скелет будет выставлен на всеобщее обозрение, однако музей, который его примет, пока не объявлен. Эта продажа подтверждает неослабевающий интерес республики и коллекционеров к доисторическим гигантам. Динозавр является самым дорогим в истории, который когда-либо был продан. Так что находка уникальная, но можно посмотреть по фотографиям, действительно впечатляет. Всем доброго утра, находок, выигрышей, замечательного дня, только приятных новостей.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 9 часов и уже 1 минута. Всем прекрасного понедельника. Впереди у нас Олеса, Зара Ларсон, послушаем. Chainsmokers также в этом музыкальном часе. Is it love, это Ларин. Скоро у нас выпуск новостей, мы еще обязательно поиграем. Не переключайтесь.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Доброе утро. Театральная мастерская в Лиде приглашает всех желающих от 14 лет и старше. Занятия в студии проходят по понедельникам, средам и четвергам. Слушателям предлагают работу над развитием речи, пластики и эмоциональной выразительности. Занятия по управлению над своим голосом и телом и многое другое. Обращаться за справками во Дворец культуры Лиды по адресу: улица Янки Купалы, дом 1. Информация о вакансиях в Лидском районе представлена на интернет-портале Государственной службы занятости. При трудоустройстве безработных по направлению службы занятости медицинская комиссия бесплатная. Преступную схему уклонения от уплаты таможенных платежей при ввозе в Беларусь грузовых транспортных средств выявили сотрудники оперативной таможни. Организовал преступную

0: Третий радовался смерти бывшей супруги. В книге «Лебединая песня» Диана, моя сестра, граф Чарльз Спенсер сделал резонансное заявление о реакции принца Уэльского Чарльза на смерть бывшей супруги. По данным ТАСС, в телефонном разговоре со Спенсером после трагедии в голосе наследника престола слышалось головокружительное ликование. Как будто он выиграл в лотерею. По словам графа, тон будущего монарха был на удивление будничным. Это особенно контрастировало с масштабом случившегося.
1: Лидер ФМ. Погода.
0: Сегодня в регионе ожидаются осадки. Днем переменная облачность. Воздух прогреется до 12 градусов. Ветер западный 4,8, порывами до 12 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина.

0: говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Добро пожаловать в Коннект! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Коннект. Твой киберклуб на максималках.
3: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
5: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 9:16. Начинаем первое состязание. Будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Моя соведущая Катя будет рассказывать нам о ком-то или о чем-то. 9 секунд будет длиться ее рассуждение. Номер 9703. Именно сюда нужно отправить правильный ответ, про что идет речь, и получить за это свой подарок. Правила я разъяснил. Все очень просто. Ну а теперь, наверное, будем слушать тот самый отрывок.
2: Она красивая, она относится к насекомым, у нее есть крылья, она бывает разного цвета, рождается из куколок, из гусениц.
1: Все, послушали, варианты присылайте, скоро подводим итоги.

0: дарим подарки.
1: Все сегодня молодцы, правильные ответы отправили, номер 9703, именно сюда нужно свои ответы высылать и получать за это подарки. Мы еще раз послушаем отрывок и узнаем, кто стал победителем.
2: Она красивая, она относится к насекомым, у нее есть крылья, она бывает разного цвета, рождается из куколок, из гусениц, это бабочка.
1: Вот он верный ответ, бабочка. Сегодня первым его отправил наш участник. Номер телефона заканчивается на цифры 43 00. Принимайте поздравления. Ну а также принимайте подарок сегодня. Это набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Шум и холод вам мешает? Real Plast от них спасает. Компания Real Plast предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Real Plast. Стиль и качество для вас.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу – силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 16 градусов.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. На кладбище в деревне Белунди Лидского района состоялся памятный митинг. Он был посвящен установлению красной звезды героя на памятнике Станиславу Курсевичу, который во время Великой Отечественной войны мужественно сражался с немецко-фашистскими захватчиками. На митинге собрались представители власти, педагоги и учащиеся Бердовской базовой школы Лидского района, а также родственники Станислава Курсевича. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Красная звезда героя», инициировано Груднинской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь» совместно с Главным управлением образования Гродненского облсполкома. Он направлен на увековечивание памяти защитников Отечества и жертв Великой Отечественной войны. 20 сентября в гостевом поединке третьего тура в Светлогорске Лидский мини-футбольный клуб «Лида Бутик Авто» одержал победу над местным клубом ЦКК в чемпионате Беларуси по мини-футболу. У лидчан ворота соперников поразили Артем Бритов, Павел Крат и Артем Живушка. Итоговый счет состязания 3-2. Следующую игру мини-футбольный клуб «Лида Бутик Авто» проведет 3 октября на домашней арене. Соперниками ребят станут футболисты из Бреста. Начало в 19 часов. 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Именно с этого дня ведет свой отчет годичный круг церковных празднеств. День празднования Рождества Пресвятой Богородицы в храмах совершается торжественное богослужение, которому предшествует всенощное бдение. Традиционным обрядовым действом в этот праздник считалось выпекание особенного хлеба, на котором рисовались буквы «Р» и «Б», символизирующие название праздника. Эти хлебцы раздавали всем родственникам и друзьям, также ими подчивали больных. Люди верили, что, поедая хлеб и запивая его святой водой, они изгоняют болезни. По меньшей мере 8 человек погибли и один получил ранение в результате пожара на текстильной фабрике в городе Фашань в провинции Гуандун на юге Китая. Пожар вспыхнул днем в воскресенье. На месте в настоящее время проводятся поисково-спасательные работы.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в нашем регионе облачная погода. Вечерние часы сохранится малооблачная. Ветер западный с переходом на северо-западный 2-3, порывами местами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление днем будет падать, вечером расти. Температура воздуха составит днем 14-16 градусов тепла. В вечернее время воздух немного охладится до +10, +14. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Дел Спецгаз. Газ для вас.
3: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея класс.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
9: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В лесах Барановичского района скрыт удивительный Яснецкий родник. Его восходящие потоки с такой силой бьют из-под земли, что создают эффект кипения. Этот природный феномен сочетает геологическую уникальность и живописное окружение. Подземные воды, находившиеся под высоким давлением, прорываются на поверхность через песчаные и глинянные слои, образуя бурлящий поток. Такое явление – редкость для Беларуси, что делает источник ценным как с научной, так и с туристической точки зрения. Температура воды в роднике круглый год держится в пределах 6-9 градусов, и даже зимой он не покрывается льдом. Вода прозрачная, но содержит повышенное количество железа и меди, что придает ей характерный металлический привкус и окрашивает окружающие камни в рыжеватые тона. Издавна родник считался святым. На картах начала 20 века вблизи источника была отмечена мельница. Дополнительное подтверждение того, что вода использовалась не только в быту, но и в хозяйственной деятельности. Местные жители приходили к кипятку не только за водой, но и за умиротворением, веря в его особую силу. К 2006 году родник был освящен, а в 2010 получил статус гидрологического памятника природы местного значения. Эти события усилили его значимость для региона и для всей страны. Несмотря на отсутствие масштабной туристической инфраструктуры, данный родник – популярное место среди тех, кто ищет покоя и связи с природой. Рядом с источником установлены деревянные ступени для безопасного спуска, информационные щиты и зоны отдыха. Добраться сюда можно по грунтовой дороге, ведущей от деревни Яснец. В дождливую погоду путь может быть затруднен, но природа, открывающаяся у цели, стоит усилий. Это место идеально для семейных выездов, прогулок и фотосессий. Особенно здесь красиво весной и летом, когда все вокруг цветет, а бурлящая вода создает атмосферу уюта и тайны.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Лидер ФМ. Слушай то, что нравится.
3: Лидер ФМ. Я никому не скажу.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаре с 5 до 6. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80. Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
8: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
9: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай: gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
10: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
11: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. Научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности, рассказывает начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РЧС Евгений Миссура.
5: Его главная задача не только напомнить жителям города Лида и Лидского района правила поведения в чрезвычайных ситуациях, но и закрепить практические навыки, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. Ключевая роль в организации мероприятий отведена руководителям учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности. Поэтому в рамках единого дня безопасности руководителям субъектов хозяйствования предстоит обеспечить проведение тренировок по эвакуации, проверить готовность персонала, исправность средств противопожарной защиты и доступность эвакуационных выходов. Практические отработки пройдут по всему району и охватят организации и объекты от учреждений образования до частных предприятий. Спасатели окажут руководителям и ответственным должностным лицам необходимую методическую помощь, подскажут, как правильно организовать эвакуацию в случае ЧП и напомнят, как не допустить происшествия.
4: Отличная возможность по выгодным ценам приобрести свежую продукцию напрямую от производителей и сделать запасы на самое холодное время года. В последние выходные сентября в Лиде начнут работу сельскохозяйственные ярмарки. Развернется торговля на автомобильной стоянке у торгового центра, расположенного по адресу улица Красноармейская, 63. Покупателей ждет широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая, фермерские деликатесы, натуральный мед, саженцы. В Академии футбола ФК «Динамо Минск» продолжается традиционный отбор. В этом году уделяется внимание мальчишкам от 5 до 9 лет. Требования к кандидатам серьезные, но выполнимые. Отметим, столичная кузница кадров входит в топ-30 лучших школ Европы по версии авторитетной международной организации. Главный бонус для тех, кто пройдет отбор – абсолютно бесплатные занятия у лучших специалистов страны. В Брюсселе разгорается очередной громкий скандал. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично обвинил верхушку Евросоюза в некомпетентности и полном экономическом банкротстве. По его словам, Брюссель превратился в беспомощного игрока, которого окончательно разоряет затяжной энергетический тупик. Фицо жестко раскритиковал главу Еврокомиссии за игнорирование рекордного роста

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154 62 00 62 8029 66 900.

0: 8-800-671-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: В городе Лючжоу на юге Китая начал работу первый в мире завод интеллектуального производства человекоподобных роботов. Завод рассчитан на выпуск 10 тысяч единиц продукции в год. Предприятие способно выпускать одного промышленного человекоподобного робота каждые 10 минут. В проекте используются передовые технологии планирования и системы промышленного моделирования. Одна из ключевых особенностей производственного цикла – роботы создают роботов. Таким образом, выпуск китайских гуманоидных машин переходит к новому этапу крупномасштабного интеллектуального производства. На производственной линии человекоподобные роботы со встроенным искусственным интеллектом помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Каждая новая изготовленная машина проходит испытания, которые длятся более 4 часов.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступны каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 20 40.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044. 51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 16 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12 часов, точное время, прекрасного всем дня, хорошего настроения в этот рабочий понедельник. Маршмеллоу послушаем в этом часе. Акмаль. Deep Love. Прям по курсу у нас и новости, и обязательно поиграем. Скоро, через 15 минут.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте! С новостями вас познакомит Ольга Трон. Жительница одной из деревень Волковысского района стала жертвой собственной беспечности. Подробности рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Ярослав Василевский.
3: Сколько бы ни говорилось о необходимости ответственно подходить к сохранности личного имущества, есть граждане, которые пренебрегают этому правилу. Пример – 30-летняя жительница одной из деревень Волковысского района, которая периодически оставляла ключ от дома в условленном месте. Про это знала 23-летняя знакомая односельчанка, которая воспользовалась халатностью потерпевшей. В минувшем месяце она взяла ключ и проникла в ее дом. Внутри подозреваемая забрала из шкафа несколько ювелирных украшений и денежные средства на общую сумму более 4000 рублей. При этом сделала все аккуратно, хозяйка заметила пропажу материальных ценностей только через месяц. Несмотря на продолжительный временной промежуток, сотрудники милиции установили личность злоумышленницы. За совершение кражи с проникновением в жилище в отношении гражданки возбуждено уголовное дело. Ювелирные изделия и деньги она проиграла на азартных играх. А на этом у меня все. Еще больше информации вы найдете на нашем сайте, в группе ВКонтакте, а также телеграм-канале 102.неман.
2: Всю неделю зал спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» был центром притяжения для юных гандболисток. Здесь проходила спартакиада «Дюэс США» Республики Беларусь среди девушек 2014-2015 годов рождения. В Лиду приехали спортсменки со всей страны, чтобы проявить себя и побороться за медали. О том, насколько серьезной была конкуренция и итоги данного состязания, вы узнаете из сюжета на ledonews.by. В Беларуси за 8 месяцев этого года зафиксировано свыше 3500 ДТП с участием диких животных. Это на 7% больше, чем годом ранее. Основная часть аварий приходится на лосей и косуль. Беспокоит и то, что под колеса авто чаще стали попадать медведи. В стране растет их количество. Отметим, официально в Беларуси случаев нападения косолапого на человека не зафиксировано. В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, тысячи человек вышли на антиправительственные протесты, получившие название «Марш негодования». Протестующие требуют немедленно остановить жесткие экономические реформы, прекратить массовые сокращения в госсекторе, урезание пособий по инвалидности и финансирование вузов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Сегодня в нашем регионе сохранится облачная погода до 16 градусов тепла. Ветер западный с переходом на северо-западный 1-3 порывами до 8 метров в секунду. Атмосферное давление днем падает, вечером будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава. Зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Голеванник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков 50 22 29 50 24 32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу Тупик, Барановичский, 7. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
0: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно. С любовью.
4: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Прекрасного всем дня. 12 часов и 15 минут. Мы начинаем наше второе на сегодняшний день состязание. Ну и, конечно, подарок имеется сегодня. Цилиндр замка плюс 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт». Достанется приз тому, кто сможет угадать, правду я говорю, либо обманываю. Ответив словами «правда» или «ложь» на номер 9703. После того, как я озвучу то самое утверждение, нужно сказать «правда» это или «ложь». А утверждение следующее. «Правда» или «ложь», что ленивцы спят вниз головой. 9703.
0: Дарья!

0: дарим подарки.
1: Самое время подводить итоги. Итак, правда или ложь, что ленивцы спят вниз головой? Ну что же, это действительно правда. Вот такая особенность у них. Так они экономят энергию и силы. Ну и большую часть времени они действительно проводят на деревьях, потому что приспособлены именно там находиться. Спят достаточно долго они, вот так вот склонив голову. И это им вполне комфортно. Победитель у нас сегодня участник, чей номер телефона заканчивается на цифры 4225. Поздравляю, вручаю вам подарок. Сегодня это цилиндр замка плюс 5 ключей от предприятия «Реалпласт».
0: Наша музыка.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Star FM. Реклама.
1: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80. На станции Лида имеются две вакансии по профессии составитель поездов с возможностью бесплатного обучения. Заработная плата до 3300 рублей. Желающим обращаться по телефону 50 22 50 50 22 19.
4: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла. Модели без ограничений по весу. Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр «Лидопарк», второй этаж. Спите, чтобы жить. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
2: Реклама на Лидер ФМ. LiderFM.by.
5: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 16 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. До 20 лет лишения свободы грозит жителю Лиды за незаконный оборот особо опасного психотропного вещества, информирует телеграм-канал райисполкома. 40-летний лидчанин работал на виртуальный наркомаркет. По заданию куратора приехал в Гродно и по координатам отправился в лесной массив, где находился тайник с 1 килограммом мефедрона. Мужчине необходимо было расфасовать вещество и разложить по новым точкам, однако забрать товар у курьера не вышло. Правоохранители сработали на опережение. Они заранее нашли тайник, изъяли всю партию наркотика и устроили засаду. Лидчанин был задержан с поличным прямо на месте преступления. С учетом тяжести содеянного и общественной опасности, заместителем прокурора Гродно в отношении обвиняемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Участок М11П2 в Лидском районе станет 4-полосным с новым кольцевым пересечением, освещением, велопешеходными связями и подземным пешеходным переходом. Вот объект в эксплуатацию запланирован на 2027 год. В рамках реконструкции будет расширена сеть управления дорожным движением с использованием системы видеонаблюдения. Также будет обустроена система водоотведения. На обновленной дороге повысится пропускная способность. Потерявшиеся в Брославском районе дети обнаружены в лесу местной жительницей. Мальчики доставлены в районную больницу для диагностики состояния здоровья. С ними работает психолог МЧС. Ранее сообщалось, что двое детей 2016-2012 годов рождения потерялись вблизи деревни Исаи. Подростков искали спасатели, сотрудники милиции, департамента охраны и работники отдела по образованию региона. Эстония готовится к срыву учебного процесса из-за массовой забастовки педагогов. 22 сентября профсоюз работников образования проведет общенациональную часовую предупредительную забастовку. В акции примут участие сотрудники детских садов, профучилищ и школ по всей стране. Педагоги требуют от правительства выполнить обещание и поднять минимальные оклады до 120% от средней зарплаты. Профсоюзы напоминают, что эти обязательства власти зафиксировали в соглашении после крупной забастовки еще 2 года назад.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 22 сентября в нашем регионе сохранится облачная погода, в дневные и вечерние часы временами осадки. Температура воздуха составит ночью 10-11 градусов тепла, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-5, порывами до 10 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Строительный магазин «Иголенька» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенька», когда стройка в радость.
2: Достоверно, оперативно,
0: качественно, с любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: все.
1: Новый хит представляет S100 Lidrim Service.
2: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО Lidrim Service работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80. Требуется начальник участка ремонтно-строительных работ и работ по техническому содержанию зданий и сооружений. Зарплата на руки с учетом премии и надбавки 2900 рублей. График работы 5-7 с 8 до 17.00. Телефон 8-029-729-5... Телефон 8-029-729-56-71.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
4: 2 буткемп-зоны.
5: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
4: Бильярд.
5: Единственные автосимуляторы в Лиде.
4: Виртуальная реальность.
5: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.

0: гости, место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM 54-70-75.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Белгидромет сообщает, что сегодня сохранится облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду, воздух прогреется до 16 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Хорошего настроения в этот рабочий понедельник. Надеюсь, все путем. После обеденного перерыва время хорошенько еще потрудиться, ну и поиграть. Ведь в этом музыкальном часе вас ожидает дневной сеанс. Ну а музыку послушаем обязательно. Самую хитовую новинки Lucky Ones. By Indie спектакль. Шакира в этом музыкальном часе. Джонас Блю, впереди у нас горячий хит, новости, погода. Не переключайтесь, через 15 минут наша киношная игра.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мебледи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. За минувшие выходные дни на Личине было зарегистрировано 8 ДТП. Люди в них не пострадали, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
5: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лицкого РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 250 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 12 водителей нарушили установленный скоростной режим. 7 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. 5 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 18 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 45 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 19 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 7 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Было выявлено и пресечено 19 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 8 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также один пешеход изъят с проезжей части дороги в состоянии алкогольного опьянения.
4: 19 сентября в субботу Березовка отметила День города, который собрал сотни людей разных возрастов и профессий. Задолго до официального открытия центральная площадка уже жила своим ритмом. Звучала музыка, работали торговые ряды, интерактивные площадки. Были открыты фотозоны и выставки. Подробно о мероприятии расскажут мои коллеги на интернет-ресурсах Лидомедиа компании. Белорусы с октября смогут заказывать дрова онлайн. Не нужно будет ехать в лесничество уже с 1 октября. Находясь дома на рабочем месте, можно будет зайти на сайт и оформить онлайн-заявку. С целью контроля своевременности и выполнения заявок формируются журналы, в том числе просроченных заявок. В северо-восточном Судане обрушилась шахта золотодобывающего рудника, в результате чего погибли по меньшей мере 11 горняков и 30 получили ранения. Поиски пропавших без вести продолжаются.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: 22 сентября, во вторник, в Лидском регионе облачная погода сохранится, ожидаются осадки. Воздух в ночи прогреется от 10 до 11 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-5, порывами местами до 10 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
4: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
5: Улица Крупской, 80. Лидский хлебозавод предлагает основу для пиццы, обеденная из муки высшего сорта с добавлением льняного и подсолнечного масла. Лидский хлебозавод, создаем основу для ваших полезных семейных традиций. Сделано в Беларуси.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию, выведите людей из помещения, оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон, не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Это дневной сеанс, еще одна игра в этом музыкальном часе. Мы будем разыгрывать что-то очень вкусное. Ролл Кинг от Суши Арт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29. Сейчас мы будем слушать фрагменты из кино. Фильм очень замечательный, потрясающий, биографический. 25 секунд фрагмент будет длиться. Этого времени должно вам хватить, чтобы отправить свой вариант ответа на 9703 с названием картины. В случае вашей победы вам и достается этот подарок. Давайте слушать фрагмент.
2: Уважьте уж нас и завтра, хорошо? Поскольку завтра вы приступаете к работе. Если, конечно, не передумали. Вы согласны, Крис?
3: Да, сэр.
2: Чудесно. Мы очень рады. Ну, поздравляю. Mm-hmm. Все оказалось легко?
3: Нет, сэр. Нет, отнюдь не легко.
1: Я думаю, легко будет угадать этот фильм. Пишите, скоро подводим итоги.
0: Дневной сеанс.

0: Я не сомневался, что ответов правильных будет очень много. Еще раз вспоминаем отрывок, после скажу, кто стал чемпионом.
1: Уважьте уж нас и завтра, хорошо? Поскольку завтра вы приступаете к работе. Если, конечно, не передумали. Вы согласны, Крис?
2: Да, сэр.
1: Чудесно. Мы очень рады. Ну, поздравляю. Все оказалось легко?
2: Нет, сэр. Нет, отнюдь не легко.
0: А победителем сегодня стал участник, которому легко получилось первым отправить верный ответ на 9703, а 8170. В погоне за счастьем, так называется эта картина, 8170. Поздравляю вас с победой. Вручаю вам подарок. Это Ролл Кинг от Суши Арт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29.
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14:15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
8: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, временами осадки, ветер северный, северо-западный, 4 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 14.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.
2: Картина, кто тебя рисовал?

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие не

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте. С новостями к этому часу Ольга Трон. В субботу 19 сентября председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел очередную субботнюю прямую телефонную линию. За 3 часа поступило 17 обращений. По количеству обращений традиционно лидирует сфера ЖКХ. Также поднимались вопросы транспорта, здравоохранения и благоустройства дорог. Помимо вопросов звучали и слова благодарности. Так, жители микрорайона Молодежный позвонили, чтобы поблагодарить за обустройство на дороге площадки для высадки школьников и проведения освещения. Лидская ЦРБ получила новый аппарат механотерапии «Орторент» для разработки верхних и нижних конечностей. Он станет незаменимым помощником в восстановлении пациентов. Событие стало возможным благодаря финансированию из областного бюджета. Данный аппарат будет применяться для пациентов, проходящих реабилитацию после эндопротезирования, длительной иммобилизации, травм нижних конечностей, включая контрактуры, а также для людей с инсультом, ДЦП и черепно-мозговыми травмами. Завершены поиски 2 воспитанников СОС детской деревни в Боровлянах, мальчиков 12 и 10 лет. Как стало известно, ребята делились со сверстниками своими планами, а 19 сентября около 17:00 уехали на велосипедах и не вернулись. Подростки были обнаружены 20 сентября около 7:30 сотрудниками РУВД на АЗС вблизи агрогородка Колодище. В медицинской помощи они не нуждались. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, позволяющий вводить пошлины в размере до 100% на товары стран крупнейших покупателей российских энергоносителей. Документ также дает главе Белого дома право напрямую вводить санкции против российских чиновников, банков и судов так называемого «теневого флота». Кроме того, закон продлевает американские санкции против Ирана до 2031 года.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Завтра в нашем регионе сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-5, порывами местами до 10 метров в секунду. Воздух ночи прогреется от 10 до 11 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
5: Наш адрес: Дзержинского, 73.
4: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-94.

0: и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 2040.
2: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В Суши Арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11:00 до 22:45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29.
1: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивное интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
6: Я тебе нужна.

Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, временами осадки, ветер северный-северо-западный 4 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 14. Лидер.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте! В студии новостей работает Ольга Трон. Госавтоинспекцией Личины проводились профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и такси. Итоги акции подводит старший инспектор Сергей Кушель.
3: С 14 по 20 сентября на Личине проходили профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и такси. Всего было выявлено 17 нарушений со стороны водителей такси и маршрутных транспортных средств. Наиболее распространенными нарушениями остаются пользование мобильным телефоном во время движения с помощью рук, нарушение требований дорожных знаков, игнорирование обязательного пристегивания ремнем безопасности.
2: В рамках Всемирного дня туризма с 24 по 27 сентября на Личине пройдут дни открытых дверей и викторина для посетителей на призы Лидского туринфоцентра. 26 сентября запланирована бесплатная обзорная экскурсия по Лиде. Начало в 12 часов. Новые строительные нормы для объектов захоронения твердых коммунальных отходов введены в Беларуси. Изменения утверждены постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 июля, которое вступает в силу сегодня, 21 сентября. Уточнена область применения требований к системам сбора, очистки и отвода фильтрата, а также к сбору свалочного газа. Нововведение позволит исключить неоднозначное применение требований при расширении существующих полигонов, разграничить требования, применяемые при возведении новых и расширении существующих объектов захоронения твердых коммунальных отходов. Также обеспечен единообразный подход при разработке и рассмотрении проектной документации, урегулированы вопросы проектирования при расширении действующих полигонов с учетом особенностей таких объектов. В Германии стартовало важнейшее электоральное голосование. Избирательные участки сегодня открылись на выборах Ландтаг Мекленбург, Переднее Померание и в Берлине. Согласно свежим прогнозам, в немецкой столице намечается жесткое противостояние. Партия «Левые» лидирует с 21% голосов. Правящий блок ХДС набирает лишь 20%, а оппозиционная «Альтернатива для Германии» дышит лидером в спину – 18%.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Завтра в регионе облачная погода, временами осадки. Воздух в ночи прогреется до 11 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-5, порывами местами до 10 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер ФМ. Наша музыка.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
2: Модели без ограничений по весу.
1: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
7: Наш адрес: Дзержинского, 73.
6: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
8: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с

0: территории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: В городе Лючжоу на юге Китая начал работу первый в мире завод интеллектуального производства человекоподобных роботов. Завод рассчитан на выпуск 10 тысяч единиц продукции в год. Предприятие способно выпускать одного промышленного человекоподобного робота каждые 10 минут. В проекте используются передовые технологии планирования и системы промышленного моделирования. Одна из ключевых особенностей производственного цикла – роботы создают роботов. Таким образом, выпуск китайских гуманоидных машин переходит к новому этапу крупномасштабного интеллектуального производства. На производственной линии человекоподобные роботы со встроенным искусственным интеллектом помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Каждая новая изготовленная машина проходит испытания, которые длятся более 4 часов.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Мы знаем настоящее удовольствие в деталях, поэтому для наших блюд мы отбираем только самые свежие ингредиенты. Каждый кусочек говорит о качестве и заботе о вас. В суши-арт вы найдете любимые суши и роллы, от которых невозможно оторваться. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 по телефону 8044-51-54-020, а также на сайтах Just Eat и Clever.by и по адресу улица Советская, 29. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Их нежные руки. Ласковый взгляд. Доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
5: Достоверно.
6: Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
5: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
5: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, временами осадки. Ветер северный, северо-западный, от 4 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 14.
3: Лидия

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Пять вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Ой, плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мебледи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: С новостями к этому часу Ольга Трон. Здравствуйте. 24 сентября пройдет техническая проверка системы оповещения с включением сирен. Рассказывает начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РУЧС Евгений Миссура.
5: Это техническая проверка, которая позволит оценить состояние системы оповещения населения и быть уверенными, что в случае реальной угрозы сбоев не произойдет. При включении сирен жителей и гостей города и района просим не поддаваться панике и с пониманием отнестись к необходимости проведения подобных проверок. Ведь использование различных средств доведения информации позволяет значительно повысить эффективность оповещения в случае ЧС и совместно минимизировать нежелательные последствия.
4: Матч между фарм-клубом «Лиды» и «Оршанским локомотивом» в рамках высшей лиги чемпионата Беларуси по хоккею состоялся 19 сентября в субботу в Орше. Хозяева местной ледовой арены были сильнее. Игра завершилась со счетом 5-3 в пользу Лока. На следующий день, 20 сентября, команды провели повторный поединок, в котором рыцари взяли реванш со счетом 4-2. Следующую игру литчане проведут с Химиком на домашней арене 22 сентября, начало в 19 часов. Юань подорожал, доллар и российский рубль подешевле. Вели на торгах 21 сентября. Доллар составил 3 рубля 2 копейки. Курс юаня повысился и оценивается в 4 рубля 51 копейку за 10 юаней. Курс российского рубля стал ниже. Сейчас за 100 российских рублей белорусы заплатят 3 рубля 59 копеек. В Варшаве 20 сентября состоялся антивоенный марш «Польша за мир» в защиту польских интересов, безопасности и мира. Марш был организован сторонниками партии «Конфедерация польской короны». Данная акция прошла всего через 2 дня после визита польского премьер-министра Дональда Туска в Украину. Партия «Конфедерация польской короны» выступает против оказания помощи Украине и втягивания страны в вооруженные конфликты.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По информации Белгидромета, завтра в регионе сохранится облачная погода, ожидаются осадки. Воздух прогреется в ночи до 11 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 порывами до 10 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь.

0: успела купить?
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
4: 2 буткемп-зоны.
5: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
4: Бильярд.
5: Единственные автосимуляторы в Лиде.
4: Виртуальная реальность.
5: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: we could dance all night.
1: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
2: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
3: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
2: Срок службы от 10 лет.
3: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
2: Заявки принимаются без выходных.
3: Справки по телефону 8029-787-27-82.
2: Работаем по всей Беларуси.
3: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
4: Лидер FM. Поехали. 6+.
5: Электрический беспилотник на минувшей неделе заметили в районе Дубая.

0: на отдельной полосе, предназначенной для автоматизированного транспорта. Он рассчитан на перевозку 4-6 пассажиров и способен развивать скорость до 50 км в час. Запас хода до 250 км на одной зарядке. Власти Дубая собираются запустить новую сеть автономного транспорта. Проект предусматривает создание автоматизированной транспортной системы по запросу, которая будет обеспечивать беспилотные поездки от точки до точки по выделенным полосам. Стоимость поездки планируется сделать сопоставимой с тарифами общественного транспорта, автобусов или метро. При этом пассажиры смогут пользоваться капсулой индивидуально без совместных поездок с другими пользователями. Оплачивать проезд можно через специальную систему или мобильное приложение. По расчетам разработчиков, система сможет перевозить до 10 тысяч пассажиров в час по одной полосе шириной около 2 метров. Заявленная пропускная способность сопоставима с тяжелым рельсовым транспортом. При этом строительство и эксплуатация такой инфраструктуры должны обходиться гораздо дешевле. Всем хорошей дороги!
1: Ты слушаешь?
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат и всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
2: Жизнь прекрасна! Не жди повода! Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Дорогие родители, Лидская детская художественная школа искусства объявляет набор в первый класс. Приглашаем детей с 9 до 12 лет на 5-летнюю программу обучения с упором на академический рисунок, живопись и композицию. Это серьезная подготовка в настоящих традициях художественной школы. Мы не просто учим рисовать, мы раскрываем талант, воспитываем вкус и уверенность в себе. Ваш ребенок найдет здесь свое призвание и друзей. Ждем вас по адресу: проспект Победы, 10, бывшая вторая школа.
3: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, временами осадки, ветер северный, северо-западный, 4 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 14.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности, рассказывает начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РЧС Евгений Миссура.
2: Его главная задача не только напомнить жителям города Лида и Лидского района правила поведения в чрезвычайных ситуациях, но и закрепить практические навыки, которые помогут сохранить жизнь и здоровье. Ключевая роль в организации мероприятий отведена руководителям учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности. Поэтому в рамках единого дня безопасности руководителям субъектов хозяйствования предстоит обеспечить проведение тренировок по эвакуации, проверить готовность персонала, исправность средств противопожарной защиты и доступность эвакуационных выходов. Практические отработки пройдут по всему району и охватят организации и объекты от учреждений образования до частных предприятий. Спасатели окажут руководителям и ответственным должностным лицам необходимую методическую помощь, подскажут, как правильно организовать эвакуацию в случае ЧП и напомнят, как не допустить происшествия.
1: На кладбище в деревне Белунди Лидского района состоялся памятный митинг. Он был посвящен установлению красной звезды героя на памятнике Станиславу Курсевичу, который во время Великой Отечественной войны мужественно сражался с немецко-фашистскими захватчиками. На митинге собрались представители власти, педагоги и учащиеся Бердовской базовой школы Лидского района, а также родственники Станислава Курсевича. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Красная звезда героя», инициировано Груднинской областной организацией Республиканского общественного объединения «Белая Русь» совместно с Главным управлением образования Груднинского облсполкома. Он направлен на увековечивание памяти защитников Отечества и жертв Великой Отечественной войны. 20 сентября в гостевом поединке третьего тура в Светлогорске лидский мини-футбольный клуб «Лида Бутик Авто» одержал победу над местным клубом ЦКК в чемпионате Беларуси по мини-футболу. У лидчан ворота соперников поразили Артем Бритов, Павел Крат и Артем Живушка. Итоговый счет состязания 3-2. Следующую игру мини-футбольный клуб «Лида Бутик Авто» проведет 3 октября на домашней арене. Соперниками ребят станут футболисты из Бреста. Начало в 19 часов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: 22 сентября во вторник в нашем регионе прогнозируется облачная погода, временами осадки. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-4 порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха в ночи составит 10-11 градусов тепла. Днем столбики термометра поднимутся до 13-14 градусов со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Реклама на Лидер FM 54.7.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Всем привет! Теперь и перед отпуском не нужно просить соседей поливать цветы. В Мадриде запустили специальный приют для растений, где за ними будут ухаживать для возвращения хозяев. И все это совершенно бесплатно. Проект появился из аномальной жары, которая летом в Испании достигала экстремальных значений. Оставленные без присмотра домашние растения могли просто не пережить зной, пересыхание почвы и прямые солнечные лучи. В приюте созданы оптимальные условия, регулярный полив, правильное освещение, контроль состояния каждого постояльца. Услуга доступна всем жителям города. Можно принести комнатное растение любых видов, от неприхотливых суккулентов до капризных тропических экземпляров. Сотрудники следят за влажностью, подкармливают, при необходимости переставляют в зависимости от потребностей конкретного растения. Пока хозяева наслаждаются морем и солнцем, их зеленые питомцы находятся в надежных руках и, судя по всему, отдыхают они лучше многих туристов. Никакого стресса, только забота, вода и идеальный микроклимат. Мадрид задает тренд на осознанное отношение к комнатным растениям. Остается надеяться, что подобные инициативы появятся в других городах. Я желаю хорошего вечера.

0: Золотой хит представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит народные товары по 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон +375 29 693 2040.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Мозг Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Videobel.by.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно, с любовью.
3: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, временами осадки, ветер северный, северо-западный, 4 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 14. Лидер

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Здравствуйте. До 20 лет лишения свободы грозит жителю Лиды за незаконный оборот особо опасного психотропного вещества, информирует телеграм-канал райисполкома. 40-летний лидчанин работал на виртуальной наркомарке. По заданию куратора приехал в Гродно и по координатам отправился в лесной массив, где находился тайник с 1 килограммом мефедрона. Мужчине необходимо было расфасовать вещество и разложить по новым точкам, однако забрать товар у курьера не вышло. Правоохранители сработали на опережение. Они заранее нашли тайник, изъяли всю партию наркотика и устроили засаду. Лидчанин был задержан с поличным прямо на месте преступления. С учетом тяжести содеянного и общественной опасности, заместителем прокурора Гродно в отношении обвиняемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается. Отличная возможность по выгодным ценам приобрести свежую продукцию напрямую от производителей и сделать запасы на самое холодное время года. В последние выходные сентября в Лиде начнут работу сельскохозяйственные ярмарки. Развернется торговля на автомобильной стоянке у торгового центра, расположенного по адресу улица Красноармейская, 63. Покупателей ждет широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая, фермерские деликатесы, натуральный мед, саженцы. Участок М11П2 в Лидском районе станет 4-полосным с новым кольцевым пересечением, освещением, велопешеходными связями и подземным пешеходным переходом. Вот объект в эксплуатацию запланирован на 2027 год. В рамках реконструкции будет расширена сеть управления дорожным движением с использованием системы видеонаблюдения. Также будет обустроена система водоотведения. На обновленной дороге повысится пропускная способность. Всю неделю зал спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия» был центром притяжения для юных гандболисток. Здесь проходила спартакиада ДЮС США Республики Беларусь среди девушек 2014-2015 годов рождения. В Лиду приехали спортсменки со всей страны, чтобы проявить себя и побороться за медали. О том, насколько серьезной была конкуренция и итоги данного состязания, вы узнаете из сюжета на ledonews.by.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 22 сентября в нашем регионе сохранится облачная погода, дневные и вечерние часы временами осадки. Температура воздуха составит ночью 10-11 градусов тепла, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-5 порывами до 10 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
1: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
2: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
3: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
1: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
0: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
1: Перейдите по этой ссылке.
0: Скачайте файл.
1: Мне нужны ваши персональные данные.
4: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
5: Выходные будут с пользой, к маме в гости заглянем. Двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
6: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
7: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
8: Как дела, родной?
7: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
9: Привет, чемпион!
7: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
10: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В лесах Барановичского района скрыт удивительный Яснецкий родник. Его восходящие потоки с такой силой бьют из-под земли, что создают эффект кипения. Этот природный феномен сочетает геологическую уникальность и живописное окружение. Подземные воды, находившиеся под высоким давлением, прорываются на поверхность через песчаные и глинянные слои, образуя бурлящий поток. Такое явление – редкость для Беларуси, что делает источник ценным как с научной, так и с туристической точки зрения. Температура воды в роднике круглый год держится в пределах 6-9 градусов, и даже зимой он не покрывается льдом. Вода прозрачная, но содержит повышенное количество железа и меди, что придает ей характерный металлический привкус и окрашивает окружающие камни в рыжеватые тона. Издавна родник считался святым. На картах начала 20 века вблизи источника была отмечена мельница. Дополнительное подтверждение того, что вода использовалась не только в быту, но и в хозяйственной деятельности. Местные жители приходили к кипятку не только за водой, но и за умиротворением, веря в его особую силу. К 2006 году родник был освящен, а в 2010 получил статус гидрологического памятника природы местного значения. Эти события усилили его значимость для региона и для всей страны. Несмотря на отсутствие масштабной туристической инфраструктуры, данный родник – популярное место среди тех, кто ищет покоя и связи с природой. Рядом с источником установлены деревянные ступени для безопасного спуска, информационные щиты и зоны.

0: Добраться сюда можно по грунтовой дороге, ведущей от деревни Яснец. В дождливую погоду путь может быть затруднен, но природа, открывающаяся у цели, стоит усилий. Это место идеально для семейных выездов, прогулок и фотосессий. Особенно здесь красиво весной и летом, когда все вокруг цветет, а бурлящая вода создает атмосферу уюта и тайны.
1: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, что завтра будет облачная погода, временами осадки, ветер северный северо-западный от 4 до 10 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 11 градусов, а днем до 14.
1: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте! В студии новостей работает Ольга Трон. Госавтоинспекции Личины проводились профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и такси. Итоги акции подводит старший инспектор Сергей Кушель.
3: С 14 по 20 сентября на Личине проходили профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и такси. Всего было выявлено 17 нарушений со стороны водителей такси и маршрутных транспортных средств. Наиболее распространенными нарушениями остаются пользование мобильным телефоном во время движения с помощью рук, нарушение требований дорожных знаков, игнорирование обязательного пристегивания ремнем безопасности.
2: В субботу 19 сентября председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий провел очередную субботнюю прямую телефонную линию. За 3 часа поступило 17 обращений. По количеству обращений традиционно лидирует сфера ЖКХ. Также поднимались вопросы транспорта, здравоохранения и благоустройства дорог. Помимо вопросов звучали и слова благодарности. Так, жители микрорайона Молодежный позвонили, чтобы поблагодарить за обустройство на дороге площадки для высадки школьников и проведение освещения. Лидская ЦРБ получила новый аппарат механотерапии «Орторент» для разработки верхних и нижних конечностей. Он станет незаменимым помощником в восстановлении пациентов. Событие стало возможным благодаря финансированию из областного бюджета. Данный аппарат будет применяться для пациентов, проходящих реабилитацию после эндопротезирования, длительной иммобилизации, травм нижних конечностей, включая контрактуры, а также для людей с инсультом, ДЦП и черепно-мозговыми травмами.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: Завтра в регионе облачная погода, временами осадки. Воздух в ночи прогреется до 11 градусов, днем 13-14 со знаком плюс. Ветер северо-западный с переходом на северный 2-5, порывами местами до 10 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.